0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per avarijas keliuose šiandien žuvo 3 žmonės. Pareigūnai skelbė, kad iki šios dienos nelaimių šią vasarą žuvusiųjų keliuose 3 kartus daugiau nei pernai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo teigimu, šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų nei gaisrus, o gelbėti nukentėjusiųjų eismo įvykiuose. Pasak Renato Požėlos, šiemet ugniagesiai iš sumaitoto automobilių išlaisvino 86 nukentėjusių žmonės.
2: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Darbai pasireiškia ne tik tai žmogaus ištraukimu iš sumaitoto automobilio. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai, kvalifikuotai suteikti pirminę medicininę pagalbą. Liūdina šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla. Jo teigimu šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo keliais tūkstančiais mažiau. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus du kunigus, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Pasak ministrės, registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. LRT televizijai Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė teigia, kad siūlymai šiuo klausimu jau yra registruoti Seime.
3: Seime yra registruoti keli įstatymų projektai susiję su seksualiniu nusikaltėliu viešuoju registru. Ši iniciatyva mums atrodo verta dėmesio, galvojame, kad verta prie jos grįžti. Jo tikslas yra viešinti duomenis apie seksualinius nusikaltimus padariusius asmenys, kad taip didinti tokių nusikaltimų prevenciją ir apsaugoti vaikus bei kitas aukas.
1: Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Opozicinių konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras kovoja tik su pasekmėmis, o svarbiausia yra prevencija.
4: Vienas iš svarbių aspektų, kurių mes nepaliečiam, tai ne tik tai bausmės ar registrai, kas yra jau pasekmė, bet kiek mes iš vis skatiname ir remiame pranešimus apie tokius nusikaltimus. Nes kalbame apie pažeidžiamą visuomenės grupę, apie vaikus ar nepilnamečius, kurie nesinaudoja nei tokiamis pačiomis teisėmis, nei galimybėmis, kaip suaugę žmonės.
1: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos Seime narė Giedrė Balčytytė. Kaip skelbta šią savaitę, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Vokietijos vyriausybė siekia šalies žvalgybos tarnyboms suteikti platesnius įgaliojimus, vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Siūloma žvalgybos pertvarka dar turi patvirtinti parlamentas. Patvirtinus pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų. LRT radijo bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas sako, kad dabar Vokietijos žvalgyba yra labai smarkiai priklausoma nuo sąjungininkų.
5: Tarkime, dabar sužinojus, kad kažkur užsienyje prieš Vokietiją ruošiama kibernetinė operacija ar kitoks veiksmas skaitmeninėje erdvėje, žvalgyba net jį žinodama įstatymiškai tiesiog negali vykdyti kontraveiksmų. Ir šiaip geriausiai, ko gero, čia yra pakomentavęs Aleksanderis Dobrintas, vidaus reikalų ministras, tai sako taip, mes siekiame padaryti žvalgybos tarnybas tikromis, nes, na, vieša ta paslaptis, kad vokiečiai itin priklausomi nuo sąjungininkų ir, na, pastaraisiais metais sėkmingos žvalgybų operacijos, tai keleto teroristinių aktų užkardimas, 2 agento atskleidimas savo gretose, tai vyko sąjungininkų dėka, pirmiausia, Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos dėka.
1: LRT radijo bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pastaruoju metu Vokietija susidūrė su keliais saugumo incidentais. Vienas iš jų, kai Leipcigo oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 21, Panevėžyje 22, Kaune 23 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj diena irgi nelis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 22-27 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
6: У микрофона в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. По словам руководителя Департамента противопожарной охраны и спасения, в этом году пожарные спасатели получили больше вызовов не на пожары, а для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Этим летом на дорогах погибло втрое больше людей, чем в прошлом году. По словам Рената Сапожилы, в этом году пожарные освободили из смятых автомобилей 86 пострадавших. По его словам, в этом году пожарные отреагировали примерно на 22 тысячи вызовов, тогда как за аналогичный период прошлого года их было на несколько тысяч меньше. После того, как прокуратура сообщила о двух священниках, обвиняемых в сексуальных преступлениях против детей, премьер-министр Мендуга Синкевичу заявил, что ожидает от церкви ответа вопрос, во всех ли случаях были приняты меры, чтобы сексуальное насилие было замечено и предотвращено. Об этом он заявил в своем аккаунте в Фейсбуке. В свою очередь, по словам премьера, правительство должно оценить, достаточно ли действующие сегодня правовые и институциональные механизмы защищающие детей во всех сферах, в школах, семьях, спортивных, религиозных и других организациях. Синкевичус также призвал людей, переживших сексуальное насилие, не бояться говорить об этом. Как сообщалось на этой неделе, в суды переданы дела двух священников, в которых духовные лица обвиняются в сексуальных преступлениях против детей. В публичном пространстве обсуждается, следует ли включить польский говор Вильнюсского края в свод ценностей нематериального культурного наследия. Об особенностях говора рассказывает профессор Вильнюсского университета Елена Каницкая.
7: Тогда на деле в научной литературе, да, условно, существует специальное название для этого феномена. Он называется польщизна Кресова или польщизна Вильнюска. Иначе говоря, вильнюсский польский язык. У нас его трактуют чаще всего как диалект польского языка, хотя всегда надо знать, что это очень особенное образование. И хотя, ну, можно там как бы иметь в виду, что основа общепольская, но с другой стороны, в этом языке, в нашей польщине кресовой, так много специфических черт, что поляки, приезжающие к нам в Литву и слышащие здесь нашу польшчизну вильнюсську, они иногда ничего не могут понять, что говорит о таких глубоких отличиях нашей этой польшчизны вильнюсской, польшчизны кресовой, от польского языка так называемой короны. Ну, это опять-таки короной называют язык польский, который распространен в Польше, собственно, да, в отличие от того языка, который сформировался на самом деле в ходе исторического развития, в том числе Литвы, культурного исторического развития, который начался с первых уний Кревской, Люблинской, и который в 17-18, а особенно в 19 веке, получил достаточно широкое распространение в так называемой юго-восточной Литве, а также в центральной Литве, в Срединной Литве, там, где находится историческая область Клауда. И, между прочим, этот язык настолько красив и своеобразен, что его использовали в своих произведениях такие, ну, широко известные, я так сказала, авторы, как Адам Мицкевич, который написал поэму «Пан Тадеуш», который считается главным памятником кресовой культуры. Кресовые крессы — это ограничья, окраины, так называемые. Так назывались наши земли во времена Речи Посполитой. Тот же язык использовал и Юлиус Словацкий в своих поэмах. Использовали его и авторы мемуаров, бытовой прозы. Но, наверное, еще важнее для нас было бы то, что лауреат Нобелевской премии, выросший в Литве, учившийся в Вильне, написал роман «Известные долины Иссы», а также написал немало стихотворений, в которых тоже были использованы вот эти так называемые крысовизмы, то есть те слова и те конструкции, которые типичны как раз для нашего региона, для Литвы. Да? Ну, то же самое можно сказать про Тадеуша Конвицкого и Иваньковича. И очень радостно, что эта традиция литературного воплощения вильнюсского польского языка есть даже в современной Литве. Мы знаем Рону Ромуальда Мечковского, поэта известного. Мы знаем Александра Снежко, или Снежко, конечно, так называемого Винцука, да, который писал как раз на аутентичном уличном виленском диалекте. И одна из самых, такое обсуждаемое произведение — это роман, написанный вильнюсским автором Партошем Полонским, под названием «Робчик». Действительно, этот язык, который обладает такими характерными чертами, которые абсолютно не свойственны польскому языку литературному, и он эти черты проявляются в тех уровнях. И фонетики у нас специфическая, и синтаксис специфический, и лексика. Почему? Потому что этот диалект наш, польшизно-виленска, формировалась под влиянием белорусского, литовского языка и даже русского, потому что там, например, такие есть слова, которые буквально, старообрядческие, скажем, детские, да? То есть это язык, который является отражением действительно той уникальной культуры, которая положилась на наших землях. И, кстати, у феномена вот этой польшины виленской отвечают свои работы исследователи. Но я бы начала, наверное, с середины 20 века, с известной работы Галины Турской. Валерий Николаевич Чепман, профессор Лидинского университета, посвятил этому феномену целый ряд работ. Он был таким горячим сторонником глубокого исследования польшизны виленской. Ну и сегодняшняя кафедра полонистики, конечно, тоже продолжает эти исследования. И я могу в первую очередь назвать Кристину Рудковскую, которая очень много сделала для исследования польшизны крысовой, польшизны виленской. Ну и еще я хотела бы сказать, что этот феномен привлекает внимание не только наших литовских ученых, но и ученых за рубежом. Потому что как раз специалисты в области ареальной лингвистики, специалисты не только из Польши, из Германии, например, да, они тоже посвящают свои статьи вот этому совершенно замечательному образованию, до которому поются песни, слагаются стихи, рассказываются сказки, которые, как я уже сказала, активно используются даже в литературных произведениях. И хотя у этого языка нет написанной грамматики, и создаются, конечно, словари отдельных диалектов, где говорят на польшине виленской, но я должна еще тому же сказать, что у этого языка есть даже своя стилистическая дифференциация. Есть так называемая польшизно-виленско-культурная, такой интердиалект. Это язык литературный, не литературный, это язык культурных поляков Вильнюсского края, я бы сказала так, да? Вот. И есть, конечно же, наречные формы этой польшизно-виленской, на которых говорят в разных регионах, в которых есть свои специфические особенности в каждом регионе. А если говорить о таких самых ярких чертах, то я думаю, самая, наверное, такая бросающаяся в глаза черта — это например, очень часто отсутствие форм личных местоимений в глаголах прошедшего времени. Ведь в польском языке говорят «зрубилам», да, то у нас говорят «я зробил», там «ты зрубилаш», и у нас говорят «ты зробил», да, или «ты зрубила», да. Это вот такая самая, наверное, простая черта. И, конечно, вот эти классические формы мы «вши-ши» был зрубивши, ну и, наверное, из фонетики я назвала бы «оконье», это «господаш» типа, да, «господаш», или «аконье», которого, конечно же, вообще нету в польском языке, а у нас оно активно, нормально представлено. Ну и особая мелодичность и напевность нашей польшизны Веленской. Поэтому я думаю, что Валерий Николаевич был бы, чехом я имею в виду, был бы очень рад и всячески поддерживал бы идею сделать этот польшизм Веленскую, включить его в список объектов нематериального наследия. Это действительно так и есть.
6: Говорила лингвист, профессор Вильнюсского университета Елена Каницкая. Представители Федерации сотрудников правоохранительных органов

0: Нам заявляют, что распространенная информация о нескольких сотрудницах, покинувших вильнюсскую тюрьму, не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что они якобы поддерживали романтические отношения с осужденными. Исполняющий обязанности начальника вильнюсской тюрьмы Томас Масюленис заявил в эфире радио ЛРТ, что опубликованная информация обоснована. В то же время председатель Федерации сотрудников правоохранительных органов Лорета Сощикине говорит, что информация об отношениях бывших сотрудниц тюрьмы с осужденными была распространена без проведения расследований, подтверждающих это. Руководитель службы тюрем Минугас Кайри заявил, что в связи с возможными незаконными действиями бывших сотрудниц вильнюсской тюрьмы проводятся проверки. Из Павасариса в Висагенас. Клубничные усы из Висагенаса в Павасарис культура. С таким девизом инициативные висагенцы начали новый эксперимент. Акустические концерты на висагенских дачах. Павасарис – это название садового хозяйства. Об этих концертах владелец дачного участка и по совместительству музыкант-барабанщик Андрей Пих.
1: Ну, я как давний житель садоводческого товарищества Павасарис, вот, а я начал там жить еще в школьные годы, ну, как бы просто проводил там время. И просто я как постоянный житель, значит, Павасариса, будем называть проще, Павасарис, заметил, что висагенцы все больше и больше интересуются, все больше вижу, не знаю, дымящихся труб зимой, то есть понимаю, что люди уже и зимуют, все больше вижу там перекрытые крыши, то есть там убирают шифер, стелят какое-то новое покрытие, не знаю. Я просто заметил, что повышается интерес к Павасарису, все больше людей там просто ночуют, зимуют, и захотелось с этим как-то поэкспериментировать. То есть я скорее о Павасарисе здесь думаю, о самом Павасарисе, а не о Висагенасе. И просто появилось желание с этим поиграть, с этим что-то сделать, поэкспериментировать. Появляется и запрос, кстати, люди говорят, соседи, вот почему у нас нет магазина. То есть на Павасарисе есть один магазин, но он там где-то далеко, не в центре. Вот, и родилась идея сделать концерт. Просто я, да, опять же, я познакомился с висагенцами. То есть знаю немало висагенцев, которые вообще никогда не были на Павасарисе, знаю, что такое есть. Такая, не знаю, агломерация, но не понимают, что... Ну, никогда там не были, никогда там не гуляли. Вот, и появилось желание просто познакомить, показать. Ну, опять же, пригласить соседей, которых все больше и больше активных, как-то объединяться, что-то делать, не знаю. Вот такая, в общем-то, идея была общая.
0: Так, и вы отдали, значит, свой приусадебный участок под тусовку, можно сказать, да?
1: Что... Да, можно сказать, да, да, так. Можно сказать так. Но у меня уже был какой-то опыт. Я играю в группе «Лапки Чудовищ», то есть оркестр, и вот эта группа 4 года приезжала в творческий лагерь, творческая ставикла, приезжали на этот участок, и мы там жили, группа довольно большая, 8 членов, сейчас уже больше, тогда было 8. Вот, то есть уже своеобразная тусовка. То есть у меня вообще есть привычка там делать тусовки. Ну, я решил в этот раз просто расширить немножко.
0: Первый концерт состоялся. Расскажите про него, как он получился, кто, собственно, заинтересовался. Вот это самое главное, самое интересное. А нашлись ли любители такого рода развлечений?
1: Да, пришло около 100 человек, как мы посчитали, так, ну, приблизительно. Около 100 человек. Некоторые люди ушли сразу, некоторые ушли попозже, но немного, очень малый процент. Поэтому, я думаю, тусовка удалась. И, думаю, такая, как сказать, точечная аудитория, она осталась. Люди, которые интересуются там культурой, не знаю, разными проявлениями, музыкой, театром, граффити, они все остались, все слушали. Я, если честно, мне кажется, что концерт удался, но мне очень трудно сказать, что я им насладился, потому что я очень волновался. Там люди, которые уходили вначале, там вот, конечно, это было все очень тяжело для меня, как-то чувствовал повышенную ответственность за то, что происходит. Но потом кто-то успокоился еще, тоже со мной поговорили немножко, объяснили, вот, несмотря на тех, кто ушел, порадуйся тем, кто остался.
0: Это был концерт или это было, это что, это диджей-сайт
1: это был, какой-то? Это был концерт, нет, это был концерт, выступал, как называется, эмигрант любви Филиппос Раскович. Это греческий композитор из Афин, который изучал музыку в Королевской академии музыки в Лондоне. Сейчас он живет в Вильнюсе, как я уже упомянул, иммигрант по любви. Вот. Он очень активный в Вильнюсе, он работает на радио Вильнюс, у него есть своя передача, он много играет в вильнюсских барах, участвует в организации фестивалей, например, брали сателлиты. Очень приятный человек, очень активный. и он играет на кларнете. Он пианист, да, он пианист, тоже он увлекается электронной музыкой, кларнетом, и в итоге получается такая, как я сформулировал, думаю, это довольно точно, получится академическая экспериментальная музыка. Да. Такой был первый концерт, но еще ждут два.
0: Как соседи вообще реагируют? Мы знаем, разные бывают соседи на дачных участках.
1: Слушайте, я предупредил, просто взял, поступил по-добрососедски, предупредил, что вот будет шум. Но, опять же, объяснил, что это будет длиться ровно один час, то есть чтобы они не ждали, когда закончат, в 2 или в 4 ночи. То есть я просто поговорил с соседями, думаю, в следующий раз поговорю с еще большим кругом соседей, может быть, даже обойду, приглашу. Да, нормально отреагировали. Были соседи на концерте, кстати, тоже. Близлежащие соседи, немного, как сказать, удаленные соседи пришли.
0: А как сам артист отреагировал? Наверное, в первый раз вообще в таком месте выступал.
1: Да. Первый раз выступал, ему очень-очень понравилось, и он даже, вот мы сейчас переписываемся, он хочет переехать на следующий концерт. Ему очень понравилось комьюнити, сообщество, хочет еще раз переехать, уже в качестве гостя.
0: Ну, здорово, здорово. Собирается, да. Значит, уже такая вот да. Комьюнити. Хорошо, так, и что тогда нас ожидает в этот раз? Вот, стоит ли вильнюсцам, например, подъехать, и будет ли место у вас для большого количества гостей?
1: Да, будет. Кстати, если кто не хочет приехать из Вильнюса, я думаю, что, ну, опять же, у меня только 6 соток, но я думаю, что 6 соток вместит достаточное количество палаток. Кого-то можно переночевать в силикатном доме прекрасном. Да, нас ждет Lazy Dolphin. Lazy Dolphin — это Доминика Крещунайте, ее сольный проект. Доминика Крещунайте — это, как я тоже сформулировал в плакате, который скоро повесим в Висагинесе, такая ветеранка вильнюсской DIY-сцены, Do It Yourself. Она участвует в Color Sound System, она участвует до сих пор в Ministry of Ecology, в регги-группе из Вильнюса. Группа «Щищи», она там поет, играет на басе тоже. И стоит приехать из Вильнюса, там вообще получается такой интересный диптих концертов. То есть 28 августа возле Банги сыграет Ministry of Ecology, то есть можно увидеть Доминику в этой роли, в роли вокалистки Ministry of Ecology. Тогда группа уедет в Вильнюс, Доминика останется, переночует, 29-го с сольным проектом Lazy Dolphin выступит на сцене дачного товарищества «Повасовец».
0: Говорил организатор концертов на Весагинских дачах Андрей Пих. О погоде на ближайшую неделю нас познакомит старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклиускайте.
2: В пятницу погоду Литвы будет обуславливать западная теплая часть антициклона. Ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью и утром местами повиснут туманы. Ветер западный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура ночью понизится до 9-14, на взморье до 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов. В субботу синоптическая ситуация изменится мало. Теплый воздух продолжит поступать в нашу страну. Будет малооблачно, без дождей, ветер юго-западный, южный, ночью слабый, а днем умеренный. Температура ночью составит от 10 до 15, на побережье около 18 градусов тепла. Днем температура повысится до 25-29 градусов. В воскресенье большую часть суток нашу погоду будет обуславливать область повышенного атмосферного давления, а в послеобеденные часы западные районы настигнет атмосферный фронт. Облачность переменная, к вечеру по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят и грозы. Ветер южный, юго-западный, днем усилится до 7-12 метров в секунду, а при грозе возможны порывы ветра до 15-16 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем ожидается жара 26-31 градуса. Лишь на взморье и Жемытии будет попрохладнее от 20 до 25 градусов тепла. В В понедельник через нашу страну будет продвигаться малоактивный атмосферный фронт. Облачность переменная, ночью местами, днем почти повсеместно пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят и грозы. Ветер повернет с запада, станет порывистым. На побережье порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Температура ночью понизится до 12-17, днем повысится до 19-24 градусов тепла. Вторник прогнозируется еще более прохладным. Будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а вероятность гроз станет минимальной. Ветер западной четверти также начнет стихать. Температура ночью распределится от 11 до 16.